что, друзья, снова утро и снова понедельник на календаре, 1 июня, начало нового летнего сезона, и в этот день я с огромным удовольствием приветствую всех, кто уже успел проснуться и настроиться на волну 106 FM. Вы слушаете Радио Кей, с вами Дмитрий Давыдов. Выходные, как всегда, были скоротечны, промчались они быстро, надеюсь, что оставив вам после себя лишь приятные воспоминания и огромный запас сил на целую неделю вперед. Джейк и Накалиана прокатили нас по асфальту в самом начале этого музыкального часа, далее вас ждут хиты следующих исполнителей. Это диджей Иман Бек, Леонид Агутин, диджей Смэш и Невеста, Дэвид Гетта, Юлия Зиверт, Свич Диско, Эва Макс, Алан Волкер, Квантро вместе с Артикасти, а также The Weeknd. И я желаю всем этим ранним утром найти в себе силы, желание для того, чтобы проснуться, для того, чтобы начать этот день с огромным запасом сил. В конце концов, день — это как огромная история, как огромный фильм, сюжет которого нам неизвестен, но почему-то я уверен, что этот день пройдет для вас с удовольствием, и я уверен, что также и с счастливым концом. Диджей Иман Бек ждет вас прямо сейчас, ну и впереди еще много-много хорошей музыки. Оставайтесь с нами.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 3 7 210 10 06 11, а также 8 3 7 283 87 64. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
0: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
3: Вопросом размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

и Дэвид Гетта с композицией Supernova Love прозвучали в нашем эфире. 7 часов 22 минуты на часах студии. Ну а сейчас, друзья, пару слов о погоде. Несмотря на начало летнего сезона, за окном сегодня пасмурно и прохладно. 12 градусов на улице прямо сейчас. Синоптики пророчат нам дожди. Вероятность их достаточно высока. К счастью, это будут лишь периодические осадки. Не на весь день дождь зарядит, к счастью. Но даже несмотря на осадки, днем должно стать теплее. Правда, всего до плюс 18 градусов. Завтра погода сохранится в похожем ключе. От плюс 11 до плюс 19 ожидают, обещают нам синоптики. Ну и также дожди будут идти. Лишь к концу недели синоптики пророчат нам потепление. Но вот осадки все еще будут сопровождать нас и далее. Но надо признать, что летний дождь — это не такое уж и страшное явление. В конце концов, солнце греет, лужи высыхают достаточно быстро, а наш город от этих самых дождей становится лишь чище и зеленее. Желаю всем вам, чтобы погода не испортила ваших планов, а мы продолжаем нашу музыкальную программу. И на очереди композиция, которая получила свою известность году так в 2006 вместе с очередной серией фильма «Форсаж». Это бесконечный сериал, который насчитывает уже, мне кажется, больше десятка частей. Честно говоря, в последнее время перестал я следить за его выходами. Но вот третью часть я помню хорошо. Также помню, как смотрел ее премьеру еще в кинотеатре «Казахстан». Уже и кинотеатра такого нет. Вот же время летит. Все вокруг меняется, а композиция под названием «Токио Дрифт» остается все такой же драйвовой.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

исполнении группы «Квантра» под названием «Паранойя» прозвучала на волнах радио Киев. В конце концов, пришла не весна, а самое настоящее, пусть пока и совсем не жаркое лето. И сегодня, 1 июня, в день, когда начинается лето, празднуется один замечательный праздник. Называется он «День защиты детей». Тем не менее, именно в этот день хочется вспомнить мне о том, что защищать надо не только детей, но порой и взрослых, причем от детских капризов. Но не сегодня, друзья. 1 июня можно и даже необходимо подарить своим маленьким отпрыскам частичку праздника. Какую-нибудь долгожданную игрушку, заказать чего-нибудь вкусного. В конце концов, сходить в парк развлечений или просто провести время вместе. Ведь детям порой так не хватает нашего внимания. Ученые подсчитали, что среднестатистический ребенок всего за один день задает около 400 вопросов. Так что, мамы и папы, если к вечеру ваш мозг начинает плавиться и напоминает закипевший радиатора перегретого автомобиля, что же, желаю вам лишь удачи и провести этот день легко, весело и с удовольствием. Нашим маленьким уральцам самого безопасного, яркого и веселого лета. Пусть каникулы тянутся как можно дольше, ну а взрослым побольше терпения, мудрости и умения радоваться жизни так же искренне, как это делают маленькие дети. Ну а нашу музыкальную программу продолжает летняя композиция в исполнении Артура Пирожкова.

Такая яркая композиция в исполнении Артура Пирожкова прозвучала на волнах Радио Ки, которая, я уверен, поможет проснуться и согреться даже тем, кто уже успел замерзнуть этим ранним прохладным утром. 7 часов 39 минут в Уральске. Продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди музыкальная заявка от нашего постоянного слушателя Александра, который известен даже не сколько самим собой, сколько тем, что у него есть дочка. Ее зовут Дашенька, и именно для нее ежедневно Александр заказывает свои музыкальные заявки. На этот раз Александр пожелал услышать композицию, которая называется «Вот оно какое наше лето». Песня известная, я уверен, любому пианеру, и не только. Песня яркая, солнечная, детская и, конечно же, о лете, как это и положено в такой замечательный день 1 июня. Александр, песня звучит специально для вас и для вашей дочери Дашеньки.

Асти и песни «За горизонт» прозвучали на волнах радио Кей 749 в Уральске. Ну а сейчас, друзья, пришло время исполнить еще одну музыкальную заявку. На этот раз наш постоянный слушатель Михаил прислал свою музыкальную заявочку на номер студии 8 771 202 1006, и сегодня он пожелал услышать песню в исполнении достаточно противоречивого артиста и музыканта, но тем не менее оставившего довольно яркий след в музыкальной истории. Его зовут Кирилл Толмацкий, известен он прежде всего под своим сценическим псевдонимом Децл. Музыкант, который в конце 90-х обрел небывалую популярность благодаря новому тогда еще для уха жителя стран СНГ жанра рэп. Благодаря своему отцу-продюсеру он получил огромную популярность, попал на всевозможные радиостанции, телеканалы, везде он крутился в рекламе Pepsi, наверняка все вы помните Pepsi, Pager, MTV, все это было тогда. Но, к сожалению, кстати, о слове дне защиты детей, психика молодого артиста тогда не выдержала, пошатнулась. Все благодаря тому, что огромный хейт на него тогда вылился со всех щелей, откуда только можно. На него нападали и скинхеды, и кто там только не был. И, конечно же, все это пошатнуло его, так скажем, психику. Ушел он в андеграунд, скрылся с большой сцены, с экранов телевизоров и начал писать песни для узкой аудитории людей. Кстати, если вы не знакомы с дискографией Децла, рекомендую вам погрузиться туда на досуге. Я уверен, что огромное количество самых настоящих шедевров вы найдете. Очень серьезные композиции есть у него. Но сегодня предлагаю вам услышать одну из самых популярных, наверное, даже самую популярную песню в его творчестве. Песня называется «Вич». Вечеринка у Децла дома, все сможете подпевать. Ну и, конечно же, давайте вспомним этот хит конца 90-х, начала 2000-х, который тогда звучал буквально отовсюду. Я с вами не прощаюсь, несмотря на завершение первого музыкального часа. Желаю всем, кто движется по улицам нашего города, отличной дороги, добраться до места своего назначения, и продолжим через несколько минут на волнах радио Кей.

Дипли, Дипли открыл очередной музыкальный час на волнах радио Кей. Доброе утро всем, кто не спит, кто бодр, весел и полон хорошего настроения. 1 июня на календаре, понедельник, начало новой недели, нового месяца, нового времени года. Кстати, друзья, отличный день, чтобы и вы тоже начали для себя что-то новое и полезное. Ну, в спортзал там записаться, бросить вредную привычку или начать осваивать новое для себя занятие. Мы же исключительно продолжаем бороздить океан музыки, и скоро для вас прозвучат группа Kangs, Jungkook, Gayaz Brothers, Ёлка, Виктор Цой, группа Добро, Андрей Звонкий, ваша Маруся, Кельвин Харрис и Сэм Смит, а также Purple Disco Machine. 8-771-202-1006 — это номер нашей студии, на который я принимаю ваши музыкальные заявки. Присылайте их ко мне через мессенджер WhatsApp, делитесь своими любимыми композициями со всеми, кто настроен на нашу волну. Ну и, конечно же, ваши приветы и поздравления, которые прозвучат точно по расписанию в 9:30 на волнах радио Окей. Поэтому, если у кого-то из ваших знакомых, близких есть повод для поздравлений, у вас есть время для того, чтобы подготовить пару теплых строчек и прислать их ко мне в студию. Ну а мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди еще одна композиция о лете, исполняет ее Паскаль. Она так и называется «Лето, лето». И уж я надеюсь, что таким-то способом мы наконец-то сможем пробудить то лето, которое есть в нашем городе, которое пока еще совсем не жарко и не способствует летним забавам, как то купание или нечто подобное. Так что давайте слушать и надеяться, что тепло в наш город обязательно скоро вернется.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕЙ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал. 1, 2,

0: meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Йон Кук и Джек Карлос, композиции, носящие всеобъемлющее название 3D, прозвучал в нашем эфире, и уверен, эта композиция принесла немало удовольствия моей коллеге Елене Левитан, которая находится буквально через стену от меня. 8 часов 23 минуты уральские, друзья. Поймать золотую рыбку — мечта каждого рыбака, но иногда на удочку клюют такие экземпляры, что волей-неволей вспоминаешь эту старую сказку. Случай произошел у берегов Австралии, где три брата поймали тунца вес аж целых 107 килограмм. Им понадобилось целых 2 часа, чтобы справиться со своенравной рыбой и затащить-таки улов на борт яхты. Удивились тогда все, и сами братья, и даже капитан яхты, прежде не видевший такого огромного улова. Но особую ценность рыбе придавал даже не ее вес. Дело в том, что австралийский тунец считается одной из самых дорогих рыб в мире. Стоимость всего 1 килограмма мяса австралийского тунца может достигать 683 австралийских долларов. Это примерно 240 тысяч тенге. Таким образом, улов братьев мог бы вытянуть аж на 26 миллионов тенге, а это ни много ни мало стоимость квартиры где-нибудь в нашем городе. Если бы не одно «но». Дело в том, что, оказывается, в Австралии есть один, ну, на мой взгляд, не совсем справедливый закон, который запрещает рыбакам-любителям торговать пойманной рыбой. Этим могут заниматься исключительно специальные компании, у которых есть лицензия и которые платят особый налог с выручки на пойманной рыбе. Так что, братья, пришлось давиться этим тунцом самим, все 107 килограммов слопать, заодно раздавая мясо своим многочисленным родственникам. Друзья, а вот с каким бы вы лицом ели рыбу, зная, что она стоит 26 миллионов тенге, но продать ее вы никак не можете? Пишите мне об этом на WhatsApp по номеру 8-771-202-1006. Прямо сейчас урок казахского языка, ну а далее группа Lyric с песней «Кассеты» ждет вас в эфире нашей радиостанции.
2: Учим казахский язык легко.
3: Каун, дыня. Каун тәтті болды. Дыня получилась сладкая. Каун, дыня. Тәтті болды. Получилась сладкая. Каун тәтті болды. Каун, дыня. Тәтті болды. Получилась сладкая. Каун тәтті болды.
2: Учим казахский язык.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамиры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Ну, наконец-то, друзья, пришло время для нашей регулярной игры под названием «Керамиры». Игры, в которой мы ежедневно загадываем для вас с коллегами самые сложные, а иногда и несложные, а иногда даже очень простые музыкальные загадки. А вы, друзья, неизменно их разгадываете, дозваниваетесь до нас, выигрываете призы. И, к слову о призах, друзья, начался новый месяц, май позади, а значит, пришло время подвести итоги и, наконец-то, объявить победителя, того, кому достанется набор от нашей дорогой художница от гостей нашего проекта «Знай наших» Абдоловой Нурии, которая пишет замечательные красивые картины, и в нашем распоряжении достались вещицы, которые мы с огромным удовольствием передадим в руки победителя. Это футболка, достаточно большая, размера XXL, на груди которой красуется принт с картиной Нурии Абдоловой, а также ежедневник, на обложке которого также изображена ее, но уже другая картина. Кстати, надо отметить, что творчество Нурии Абдоловой распространено не только на территории нашей области, но и далеко за пределами, в том числе даже и страны. В моих руках находится список победителей. Здесь огромное количество имен, дат. И пришлось все это внимательно пересчитывать несколько раз для того, чтобы не ошибиться. И с огромным удовольствием я могу объявить тройку лидеров. Третье место по итогам месяца занял наш дорогой Михаил Великий. На его счету аж целых 6 побед. Он дал правильные ответы 1, 5, 6, 8 и 15 числа. Дозвонился, выиграл, но, к сожалению, всего 6 баллов. Михаил, чего явно недостаточно для победы. Но, тем не менее, я вас поздравляю и говорю вам так держать. Проявляйте больше активности. И я уверен, что в следующем месяце футболка достанется... Или что у нас там? Не футболка. Что-то другое достанется именно вас. Хотя футболка у вас, Михаил, уже есть. Второе место достается слушателю, которого зовут Аслан. Целых 11 побед на его счету. Причем большая часть этих побед приходится на вечерние часы. Если кто-то вдруг не знал, то игра «Керамиры» проходит дважды в день в 8.30, а также в 18.30 на казахском языке. Игру проводит наш коллега Алишер. Он тоже загадывает довольно каверзные загадки. Так что участвуйте два раза в день и увеличивайте свои шансы на победу. Аслан, второе место почетное достается вам. Но я думаю, что вы не сильно расстроены, поскольку, если мне не изменяет память, то в прошлом месяце вы были лидером. Ну и первое место достается нашему слушателю Максату, который в этом месяце буквально вот как на работу, изо дня в день слушал радио, дозванивался. И, конечно же, именно эта победа достается вам. Вот, кстати, Аслан прислал картинку, в которой он сокрушается о том, что победа досталась не ему. Ну, не расстраивайтесь, Аслан. Второе место — это тоже классно. Ну, а первое место достается Максату. На его счету целых 13 побед. Вот говорят, что 13 число несчастливое. А вот у Максата оно выдалось очень даже счастливым. И поэтому с огромным удовольствием объявляю победителем именно вас. Ждем вас в студии для того, чтобы вручить вам заслуженные подарки. Ну, а сейчас начало нового месяца. Кстати, надо бы распечатать новую табличку для того, чтобы начать вносить имена наших победителей уже месяца июня. Я, к сожалению, пока не могу вам сказать, что мы конкретно разыгрываем. сегодня с Еленой определимся, соберем комплект подарков, и уже завтра я с удовольствием презентую его вам, и будете хотя бы знать, за что боремся. Ну, а сейчас играем в нашу игру. Я напомню ее правила. Далее по команде прозвучит короткий фрагмент композиции. Очень легкой, очень популярной. Я бы даже сказал детской, что, кстати, совершенно актуально в День защиты детей. Будет звучать он, разумеется, в обратном направлении, задом наперед, шиворот на выворот. Ваша задача очень проста. Разгадать песню и дозвониться в студию по номеру 8-771-202-1006, представиться и попробовать разгадать эту музыкальную загадку. Если ваш ответ будет абсолютно правильным, в вашу честь раздадутся аплодисменты, вы получите возможность передать привет и всем, кому захотите, ну и, конечно же, ваше имя будет вписано в таблицу лидеров, и вы займете первое место. Ну, во всяком случае, вот пока вечером еще никто не позвонит, вы будете единственным и неповторимым. Так что давайте слушать музыкальную загадку, тем более, что песенка очень и очень простая.

0: звонков по номеру 8-771-202-1006. Если у вас идеи, что это только что прозвучало, что за песня такая, получилось ли у вас ее идентифицировать, развернуть у себя в уме в обратном направлении. Я слышал, что есть люди, у которых действительно вот такой вот особый талант или умение, они могут буквально вот взять предложение и прям в уме его развернуть и прочитать в обратную сторону. Михаил вот прислал сообщение на WhatsApp, хватается за голову, не знаю уж, то ли не поймет он, что это за песня, то ли наоборот разгадал ее и говорит: «Ма, я ж ее знаю», и прямо сейчас тянется в карман для того, чтобы набрать заветные цифры 8-771-202-1006. Удивлен, что вариантов нет. Ну, повторюсь, друзья, песня очень такая детская. Детская она в том плане, что, ну, в ней поется про ребенка прежде всего. Какой он хороший, какой он замечательный, красивый, такой лапочка. Ну, совсем маленький ребенок. Еще могу сказать, что мама вот этой вот исполнительницы уж очень популярная женщина, тоже певица и буквально является чуть ли не основой всей российской эстрады. 8-771-202-1006, звонок нашей студии раздался, и я даже знаю, кто дозвонился. Алло, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, Аслан, как ваши дела?
1: Дела хорошо.
0: Ну, признаю, не очень. Расстроились все-таки, да? Не хватило 2 баллов.
1: Чуть-чуть, да.
0: Ну что же, а напомните, я же не ошибаюсь, в прошлом месяце вы у нас выиграли, правильно?
1: 2 месяца подряд, да.
0: Ну что же, ну вот, страйк немножечко сорвался, но я уверен, что в следующем месяце наверстаете. Тем более, что вы уже дозвонились, и у вас сегодня есть все шансы на победу. Что за песня только что прозвучала? Что вы услышали?
1: Это Кристина Орбакайте.
0: Так.
1: Пробки домиком, губки бантиком.
0: Ну, вот, конечно же, и аплодисменты ваши заслуженные звучат. Абсолютно верный ответ. Вот Михаил вот только что тоже прислал его на WhatsApp, чего явно недостаточно. Аслан, победа за вами. Я вас поздравляю. Месяц
1: Спасибо.
0: Открыт. Он первой строчкой ознаменован Спасибо. Именно вашим именем. Ну, а сейчас привет и поздравления.
1: Всех с началом лета, холодного лета, чтобы у всех лето прошло классно. Слушайте радио, выигрывайте.
0: Спасибо вам огромное.
1: Всем хорошего дня.
0: Спасибо вам огромное. Да, лето пока не радует, но я уверен, что все еще впереди, и теплые деньки нас еще ждут.
1: До свидания.
0: До свидания, Аслан. Ну что же, песенка разгадана. Как я и обещал, она была достаточно легкой. Но вот, конечно же, в обратном направлении все звучит не так очевидно, как это часто бывает. Но, тем не менее, правильный ответ вы услышали. Песня называется действительно «Губки бантиком». Исполняет ее Кристина Орбакайте. И именно эта композиция принесла очередную победу нашему постоянному слушателю Аслану. И именно она звучит специально для вас.

Песня о путешествиях во времени и пространстве в исполнении группы «Добро» прозвучала на волнах Радио Кей. 8 часов 51 минута в Уральске. Очередной музыкальный час стремительно завершается. И под самый его финал еще одна музыкальная заявка прилетела ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006. На этот раз слушатель, которого зовут Дмитрий, прислал музыкальную заявку с композицией, которая меня очень радует одним своим видом. Называется она «Thunder Truck». Исполняет ее австралийская рок-группа AC/DC. Дмитрий, спасибо вам огромное за вашу музыкальную заявку. Композиция действительно очень бодрящая, и я уверен, поставит жирную, а главное яркую точку в финале очередного музыкального отрезка. Я на этом с вами не прощаюсь, впереди еще много хорошей музыки, и, конечно же, не забывайте о нашей постоянной рубрике приветов и поздравлений, которая прозвучит в эфире уже чуть больше, чем через полчаса, ровно в 9:30. Ваши теплые пожелания я принимаю на номер нашей студии 8-771-202-1006. Если хотите передать привет, поздравить кого-то, обязательно воспользуйтесь ей. Ну а прямо сейчас группа AC/DC с песней «Thunder Truck» звучит в нашем эфире.

Соком я поднимаюсь над землей. Прозвучало на волнах радио Кей 9 часов и 7 минут на часах нашей студии. Доброе утро, Уральск! Привет всем, кто, возможно, только проснулся и настроился на волну радиостанции Окей. С вами Дмитрий Давыдов. Сегодня понедельник, 1 июня, день защиты детей. Между прочим, сегодня в школах открываются летние лагеря, проводятся празднования, парки развлечений будут буквально забиты до отказа маленькими посетителями. Ну и, кстати, друзья, вспоминая свое детство, как-то не припомню я о том, чтобы в наше время такой праздник, как День защиты детей, вообще существовал и праздновался. Ну, видимо, родители предостерегали меня и моих друзей от такой излишней для нас информации, а заодно и от повода в очередной раз раскрутить их на покупку какой-нибудь дорогой игрушки. Ну, а зато очередной музыкальный час будет наполнен самой хорошей музыкой. Я предлагаю провести вам его вместе с нами, тем более, что впереди вас ждут группа Black Eyed Peas, группа Братья Гримм, Джиган, Нилетто, Артика, Асти и Тима Белорусских, а также композиции, не нашедшие себе места в предыдущем музыкальном часе. Вот такое вот утро, друзья. Предлагаю провести вам его с хорошим настроением, несмотря на погоду пасмурную, которая царит за окном. Еще и дождик нам синоптики сегодня обещают. Надеюсь, все это вас не расстроит, и на вашем лице будет сиять яркая улыбка. Хазрет Алим с песней «Казакша диско» продолжает нашу музыкальную программу.

Love This Party называется композиция в исполнении Боба Синклера и целой плеяды музыкантов. 9 часов 20 минут в Уральске. Друзья, на календаре 1 июня, я, наверное, никогда не устану это повторять, школьники нашего города уже либо находятся на каникулах, либо сдают последние экзамены, чтобы наконец-то отправиться на заслуженный отдых. А где-то далеко в Китае школы только открываются. Причем школы не обычные, а школы для роботов-гуманоидов. И в ближайшее время планируется открыть такую в Шанхае, где вместо детей будут заниматься гуманоидные роботы. Уже в июле заработает площадка, на которой машины разных производителей будут учиться выполнять задачи, максимально приближенные к реальной жизни. Центр станет первым в мире пространством, где более сотни человекоподобных роботов будут проходить совместную подготовку. К пилотной программе уже присоединились десятки компаний. Роботов будут обучать как бытовым навыкам, так и более сложным действиям, востребованным в промышленности, медицине, сфере услуг и сельском хозяйстве. На первом этапе машины освоят около 45 базовых операций, от захвата и перемещения предметов до их сортировки и размещения. Ожидается, что площадка ежедневно будет собирать десятки тысяч единиц данных. А в дальнейшем эта информация может лечь в основу универсальной системы обучения, которая поможет быстрее развивать и совершенствовать роботов. Вот интересно, друзья, а будут ли в этой школе двойки ставить за поведение? Вот робот начал хулиганить там, кинул ручку в своего одноклассника, и тут бах, и двоечка прилетела. Или вызывать родителей в школу за плохую успеваемость. Сплошные вопросы, друзья. А вот что предельно ясно, и насчет этого нет никаких вопросов и сомнений, так это следующая композиция в нашем эфире. Группа «Братья Гримм» с песней «Кустурица» ждет вас прямо сейчас.

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таз ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8-771-202-1006.
3: Кто сегодня молодец?
4: 9:31 в Уральске, друзья, немного припозднился я сегодня с нашей постоянной рубрикой «Кто сегодня молодец?». Все потому, что понадобилось дополнительное время для того, чтобы собрать все воедино и, наконец-то, озвучить те теплые пожелания, которые вы, друзья, успели прислать сегодня ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006. Своего любимого зятя Николая с днем рождения поздравляет теща Людмила Ивановна. Коля, желаю тебе крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в твоем нелегком деле. Спасибо тебе за твою доброту, надежность и за то, что наша дочь с тобой как за каменной стеной. Вечером ждем вас с Мариной в гости на праздничный ужин. А вы говорите анекдоты про тещу. Вон какие высокие отношения бывают. Учитесь, друзья. Хочу поздравить свою подругу Асель с днем рождения. Сообщение прислала Айгуля. Желаю тебе море цветов, искренних улыбок и чтобы в твоей жизни все складывалось именно так, как ты сама захочешь. Пусть каждый день приносит тебе только хорошие новости и поводы для радости. Оставайся всегда такой же яркой. Крепко-крепко тебя обнимаю. Твоя Айгуль. Михаил прислал нам сообщение. Поздравьте всех маленьких уральцев с днем защиты детей. Пускай растут крепкими и счастливыми малышами. И песенку обязательно поставьте. Sigma Boy. Михаил, непременно поставлю, но немножечко попозже. Семья Джумагуловых и, в частности, супруг, внуки и внучки поздравляют свою дорогую сноху Исханову Дарию Хакимовну с днем рождения, педагога с огромным стажем и опытом работы. Желаю счастья, здоровья и всех земных благ. Поставьте песню Нурсултана Джумагулова. Ее автором также является и Ербулат Джумагулов, супруг нашей именинницы. Эту песню они исполняли еще в студенческие годы, 40 лет назад. И вот все это время несут ее перед собой как знамя. Что удивительно, вот сегодня в наши дни очень популярным стало делать музыкальные поздравления. Ну, знаете ли, для того, чтобы песенку сочинить сегодня, даже думать не приходится. Заходишь в какую-нибудь нейросеть, даешь ему запрос «хочу вот так», «хочу эдак», нажимаешь кнопочку, и на выходе получается песня, которую иногда даже не стыдно показать знакомых. Но вот наши герои исполняли песни и с помощью них поздравляли своих знакомых еще 40 лет назад, когда это не было мейнстримом. Песня непременно прозвучит далее, но прежде мне хочется передать привет и поздравить наших именинников из числа сотрудников компании акционерного общества «Талап». Сегодня свой день рождения празднует продавец-консультант аптеки номер 115 Мурзашаева Мира Серикказы. Мира Серикказы, поздравляю вас с днем рождения, желаю вам отличной работы, яркой улыбки, хорошего настроения, исполнения ваших самых заветных желаний, чтобы все в вашей жизни складывалось именно так, как вы того хотите. Ну и, конечно, яркого солнышка вам. Также свой день рождения поздравляет вахтер дошкольного мини-центра Сариев Оскар Аутанович. Оскар Аутанович, вас тоже поздравляю с днем рождения, желаю вам. Ну, прежде всего, чтобы в этот день праздник был не только в дошкольном мини-центре, это касается ваших подопечных, маленьких посетителей дошкольного центра, но и про вас, чтобы тоже ваши коллеги не забыли, поздравили вас, пригласили на праздник, сказали много теплых слов, пожеланий. настроении, чтобы ваше настроение было по-настоящему праздничным. Еще один именинец, а точнее именинница, это старший рентген-лаборант отделения лучевой диагностики Макаренко Татьяна Михайловна. Какая громкая фамилия. Татьяна Михайловна, поздравляю вас с днем рождения. Желаю, чтобы в вашей жизни все было максимально прозрачно, чтобы каждый день приносил вам только улыбку, яркость, хорошего настроения, чтобы в вашей семье все складывалось как нельзя лучше, ваши дела шли в гору, и каждый день начинался с удовольствием. Ну и завершает этот список именинников медсестра поликлиники Аскарова Бакыт Ойнайбаевна. Все верно, ничего не перепутал. Бакыт Ойнайбаевна, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам также яркого солнца, крепкого здоровья, теплой улыбки, огромного количества пожеланий в ваш адрес. Ну и, конечно же, чтобы ваши коллеги, родные в этот день были рядом с вами. Вот теперь все. Многочисленные пожелания озвучены. Прямо сейчас специально для именинницы Дарьи Хакимовны звучит песня в исполнении ее, в том числе и супруга Ербулата Джумагулова, который, я напомню, является соавтором этой песни. А исполняет ее Нурсултан Джумагулов. Песня называется «Я виноват». В чем виноват, не знаю, но надеюсь, что сейчас мы в этом вопросе все вместе и разберемся.

бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Ваша Маруся с песней «Девочка в зеркале» прозвучала в нашем эфире 9.51 в Уральске. Третий музыкальный час стремительно завершается, и все, что мне осталось на сегодня, так это подвести итоги нашего сегодняшнего утра и поделиться с вами теми событиями, которые произошли в этот самый день 1 июля. В далеком 1925 году, без малого 100 лет назад, в США была основана автомобильная компания Chrysler, одна из крупнейших автомобильных компаний в мире. В ее арсенале автомобили таких марок, как Chrysler, SRT, Ram, Dodge и Jeep. Ранее еще выпускали автомобили марки Plymouth, DeSoto и Eagle. Ныне этих марок уже нету. В 1933 году был основан Челябинский тракторный завод. Друзья, это вам, конечно, не Chrysler, но техника тоже весьма полезная в хозяйстве. В 1980 году началось вещание первого круглосуточного информационного телеканала CNN. Вот уже 46 лет прошло, а телеканал CNN все так же живет, здравствует и продолжает свою круглосуточную работу. В 1927 году всех водителей провинции Онтарио, что находится в Канаде, обязали получать водительские права. Вот так вот, друзья. А раньше права были не нужны. Никаких тебе штрафов, превышения скорости и тому подобного. Вот же было время. В 1965 году писателю Михаилу Шолохову была присвоена Нобелевская премия по литературе. Он известен такими произведениями, как «Тихий дон», «Судьба человека», «Поднятая целина» и многим-многим другим. В 1990 году вышел в прокат фильм Пола Верховена с участием Арнольда Шварценеггера в главной роли. Фильм назывался «Вспомнить все». Фильм про Марс. Если кто-то смотрел, лично мне довелось его смотреть впервые лет, наверное, в 6, и картина с выпученными глазами Арнольда тогда у меня навсегда осталось в памяти. Недавно пересматривал этот фильм и уже обращал внимание на совершенно другие детали этого кино. В 1804 году родился Михаил Глинка, композитор, родоначальник русской классической музыки, Иван Сусанин, Руслан и Людмила и другие произведения, вышедшие из-под его пера. В 1926 году родилась Мэрилин Монро, настоящее имя актрисы Норма Джин Мортисон, американская актриса, певица, модель, известность ей принесли роли в фильмах «Джентльмены предпочитают блондинок» и «В джазе только девушки». В 1937 году родился Морган Фриман, еще один американский актер. В число его известных работ можно отметить такие, как «Побег из Шоушенка», «Счастливое число Слевина», «Малышка на миллион» и «Пока не сыграл в ящик». В 1947 году родился Рон Вуд, музыкант и участник группы Rolling Stones. В 1975 году родился Никола Пашинян, премьер-министр Армении. Ну и наш с вами соотечественник, в 1950 году родившийся Кайрат Бойбасынов, певец, народный артист Казахстана, обладатель государственной премии Казахстана, профессор. Вот такие вот многочисленные события окружают этот первый замечательный день лета. Я надеюсь, что мы проведем его так, как и планировали, чтобы все, что вы хотели, чтобы сбылось, обязательно сбылось. Отпуска, выходные, каникулы, у кого что, наслаждайтесь этим прекрасным временем года. Ну и, конечно же, музыка, которая точно так же, как на CNN, круглосуточно звучит в нашем эфире. Желаю всем отличного настроения, услышимся с вами завтра в это же время. С вами был Дмитрий Давыдов, всем пока!

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
4: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
3: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
4: Телефон для заключения договоров плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талаб». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «Талаб» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: Окей.
7: Радио ОК на частоте

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 837-210-06-11, а также 837-283-87-64. Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аутолаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
4: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
3: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
5: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Ну что, все на месте?
5: Да, шеф!
4: Может быть, есть кто на больничном?
5: Нет, шеф!
4: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
5: Здоровый коллектив – лучший результат!
4: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
6: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Алмурт – груша. Мен алмурттан тусап кайнаттым. Я сварила варенье из груш. Мен – я. Алмурт – груша. Тусап – варенье. Кайнаттым – сварила. Мен алмурттан тусап кайнаттым. Мен – я. Алмурт – груша. Тусап – варенье. Кайнаттым, сварила. Мен алмурттан тосап кайнаттым.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей.
3: Окей радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно. Я так и не сумел заполнить

Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть не законно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
6: Мы заключили договор с клиниками «Аоталаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
5: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
6: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. «Аоталаб» – все для вашего здоровья.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
8: Радио «Окей» – место не

0: Учим казахский язык легко.
1: Каун – дыня. Каун тәтті болды. Дыня получилась сладкая. Каун – дыня. Тәтті болды. Получилась сладкая. Каун тәтті болды. Каун – дыня. Тәтті болды. Получилась сладкая. Каун тәтті болды.
0: Учим казахский.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металлинвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металлинвест». 241-300.
4: «Металлинвест», крыша есть.
5: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства «Саяхат Групп». Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64.
6: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
7: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
6: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8 705 621 6092 және 50 65 93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.
3: Ну что, все на месте?
4: Да, шеф!
3: Может быть, есть кто на больничном?
4: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
4: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-6092 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
5: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева 18 или Хусаинова 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талаб» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Бәрі жұмыс орында ма?
6: Иә, шеф.
5: Ауырып қалғандар бар ма?
6: Жоқ, шеф.
5: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісімшартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге білі. Келісімшарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-65-93 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
6: Талап акционерлік қоғамы барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
7: ОКЕ, ОКЕ, ОКЕ.
8: Радио ОКЕ на чисто.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Пятого июня в медицинском центре акционерного общества «ТАЛАП» день открытых дверей. С 9 до 15 часов врач-проктолог Иликеев Азамат Алпамысович проводит бесплатный консультационный амбулаторный прием. Если есть вопросы, которые вы откладывали, сейчас самое время заняться здоровьем. Обратите внимание, прием ведется только по предварительной записи. Записаться можно через администраторов клиник или по телефону 247-300 АО «ТАЛАП». Все для вашего здоровья.
3: Команда АО «ТАЛАП» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

0: жазды бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «ТАЛАП» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «ТАЛАП». АО «ТАЛАП» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: радио. Окей.
1: Оралда сағат 17.
2: В Уральске 17 часов.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: прочим.
1: Человек вдыхает ежеминутно 5 литров воздуха.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Алмурт груша. Мен алмурттан тусап кайнаттым. Я сварила варенье из груш. Мен я алмурт груша. Тусап варенье кайнаттым. Сварила. Мен алмурттан тусап кайнаттым. Мен я алмурт груша. Тусап варенье кайнаттым. Сварила. Мен алмурттан тусап кайнаттым.
0: Учим казахский язык

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Уракбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей,
3: радио са сенім жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
3: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
2: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
3: Телефон для заключения договоров плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талаб». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де Оке радиосы. Үйлеріңізге аман-есен жетіп алыңыздар. Келесі кездескенше.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКЕ. Места нет для...

разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талаб». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
6: Окей.
7: Радио «Окей» на

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: Радио «Окей» – место не

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

день карусели. В юге метели. Праздник веселья. Дни и недели. Верю, не верю. Ты снова за дверью. Начнем с истерик.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОК радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.